Любой человек, он для этого предназначен. Для мудрости и любви. Не для агрессии. Не для лжи. Не для болезней. Не для разводов. Не для выяснения отношений. Не для потери своей духовной энергии, а чтобы как раз увеличить. За эту короткую жизнь человек может постичь все, говорится. Это большое преимущество нашей жизни. Но как? Если бы мы жили с вами 5000 лет, мы бы знали, вот Веды записал, если это его, мы сами жили, тогда видели, например. Правда? Мы бы могли помнить, как аватары приходили сюда, как планета менялась, как юга сменялась другой югой, что все, что написано. Это мы были бы свидетелями, и было бы легко принять все это. Но мы мало живем, и почему же нам не дан этот срок жизни, чтобы вести знания больше? А знаете почему? Отгадайте. Почему условия таковы, что мы должны жить всего несколько десятков лет? И за это время постичь все, а не больше. Ну уж для обретения знаний могли бы выделить больше времени. Но что такое 50 лет? 50 лет человек что-то только начинает понимать в жизни. А он уже фактически не жилец в наше время. В 20 лет, извините, простите меня, но это невозможно что-то понять в жизни с таким опытом. 10-15 лет, не шутите с ним. Ну хотя бы лет 90 поживите, ну что-то увидеть, ну хоть что-то увидеть. И, конечно, мы сейчас видим в основном деградацию общества, вот эти все перемены какие-то, нас шокирующие часто. А нам нужен даже опыт позитивный. Дело в том, описывается, что человек на Земле – это существо, которое стремится к славе. Очень сильно желанное слово. И если он обретает хоть какие-то знания или богатство, или власть, он сильно этим гордится. Представьте, какая была бы гордость людей, если бы они жили долго и накапливали много богатства. А гордость означает, они бы были врагами друг друга, все эти великие. Поэтому метод познания другой, не на опыте своем, а на принятии авторитета. Это означает, что вы должны быть смиренны, когда получаете великие знания. Такое условие ставится. Потому что без смирения прогресс невозможен. Причина этого вот развития века Кали именно гордость ложная. Гордыня, смертный грех. Поэтому говорите, что если ты хочешь получить знания, Тадвитти пранипадана, парим прашнина севу, патишнянти, тягинам, гянина статва, дашина ааки, санскрит, древний санскрит, иди к гуру, к учителю и спроси его. Ну, я могу спросить ответ. А почему именно спросить нужно гуру? Я могу прочитать в книге. Сам. Вот это сам слово, оно очень опасно. Это тоже полезно читать книги, безусловно. Но пока мы не получим это как наставление для нас, мы не станем смиренными. Будем гордыми, начитанными людьми, информированными наши. Что сейчас есть? Много информации, много иллюзий знания. Люди спорят об этой информации постоянно. Не соглашаются друг с другом, потому что они все горды. Чем выше образование, тем выше гордость человека современного. Поэтому метод ведический совершенно иной. Хочешь получить знания, иди к гуру. Не просто спроси, ты должен услужить и почитать его еще. И спрашивать его. Вот пока ты не знаешь такое положение, вот пока ты руки вниз не поставишь, тебе ничего не положат. Ты не можешь так просить подаяние. Вот так нужно просить подаяние. Вниз нужно склониться. Тогда ты можешь получить плод много. Зависит от твоих как бы, качеств. Мы, собственно, как попрошатели должны вести себя, потому что получить знание другим путем для нас нет возможности. Как говорил Христос, стучите и откроют вам. Ищите и найдете. Так говорю. И просящему хлеба камень в руку не положит. Вас не обманут, если вы искренне. Это все говорили пророки. Это написано в Ведах об этом процессе познания. Поэтому за буквально какие-то 10 лет человек может обрести все. Это просто невозможно себе представить. За какие-то 10 лет. Даже меньше, может кто-то больше, я не знаю, по-разному. От характера еще зависит, от решимости зависит также человека. Но за эту короткую жизнь можно обрести такие богатства. Это земляне.

человек, он имеет определенную свободу выбора. Но в то же время эта свобода, она не безгранична. То есть мы как бы обладаем ограниченной свободой выбора и, следовательно, зависим также от определенных существ, которые находятся над нами. То есть это можно понять даже, если взглянуть на нашу обычную жизнь. То есть у каждого из нас были родители и есть, у каждого из нас есть начальство. В конце концов, каждое государство управляется определенными чиновниками, и президентом или королем. Вот это значит, что мы находимся всегда под определенным влиянием. Вот, и согласно древнеиндийской астрологии, все мироздание управляется с помощью определенных уполномоченных существ. Они ведают фактически всеми сферами жизни, включая даже отдельные действия нашего организма и функционирование его систем. Когда в нашей жизни происходят те или иные отклонения от законов Вселенной, то живое существо, оно вынуждено принять определенные последствия нарушения этих законов. Подобно тому, как человек, который преступил государственный закон, он становится объектом наказания. И нужно понять такую вещь, что если человек сталкивается с определенными трудностями и проблемами в жизни, то это значит, что он перешел некую грань дозволенного, то есть действует неправильно. И в этом случае самый простой вывод, который следует сделать, нужно узнать, каковы законы Вселенной, то есть получить вот это духовное образование и потом следовать этим законам. К сожалению, наша современная система образования, она не дает такого рода знания. То есть в основном современные люди получают знания, касающиеся грубо материального мира. В основном это касается навыков и знаний о том, каким образом заработать себе на жизнь. Может быть, решить какие-то отдельные психологические проблемы. Но знание более тонкого характера, оно описывает тонкие причины мироздания и описывает саму концепцию материального мира. То есть, другими словами, если человек получает знание или видение на большую перспективу, то, соответственно, он может избежать многих ошибок, которые допускает невежественный человек. Ну, вот таким образом. И если взять подходы, которые использует древняя восточная духовная практика, она, по сути дела, учит человека развитию правильного понимания и правильным навыкам поведения, а также установлению взаимоотношений с могущественными управляющими этой вселенной. Допустим, если вы выйдете на оживленную трассу, на которой установлены определенные правила дорожного движения, да, то есть вы будете жестко наказаны. Точно так же и в жизни происходит, если человек под влиянием какой-то своей гордости или элементарного невежества не следует этим правилам и законам, то, естественно, он становится объектом наказания.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе, всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь, ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

изучать священные книги. Это стимулятор. Вот, скажем, верите, не верите, возьмите любую священную книгу, которая вам по душе, которую вы понимаете или хотите просто познакомиться, и читайте в течение часа. Можете не верить, что там написано. Просто читайте. А через час посмотрите, как-то растворилось ваше настроение, умонастроение. Вы почувствуете умиротворение внутри. И даже счастье. И даже уверенность. И силу какую-то. Даже не понимаю, что там написано. Что это другие вибрации совсем. Это называется священная книга. Священная, значит, что понять ее нельзя материальным умом, а читать надо. И большинство людей, поскольку материалистично воспитанные, они говорят, я не понимаю, поэтому читать не буду. Дорогие мои, мать говорит ребенку, делай это. А я этого, говорит, не понимаю, поэтому делать не буду. А мне не волнует, что ты понимаешь, не понимаешь, сделай это. Я требую. И вот делай это, он понимает это. Вот что такое священная книга. А не так, что я этого не понимаю, значит, этого не существует. Видите, я Бог. Я Бог. Если это не согласно с моим разумом, этого не существует. Если этого не вижу, этого не существует. Этого не понимаю, значит, это глупость. Нет, дорогой мой. Ты глуп. Ты глуп, как осел. Но читая, исследуя каким-то священным, ты получаешь этот опыт. Получаешь. Вот что такое культура. Просто принимая, вы понимаете. Как же можете понять, не приняв? Как можете познать вкус меда, не попробовав его на язык? Невозможно. Можно объяснить научно, что мед там столько, знаете, там элементов, столько там глюкозы. Но это вам не даст никакого опыта непосредственно. А может быть, это машинное масло. Не буду пробовать. Как вы докажете? Да просто положи на язык. И все сразу ясно. Принимая, понимаю. Это язык священного писания. Поэтому люди демоничного склада, никогда не принимающие священных наставлений, никогда не могут иметь такого опыта. Вот и все. Это вопрос опыта. В жизни всегда так. Только принимая, вы понимаете. И как вы можете понять, не принимая? Так же с людьми. Вы должны принять сначала человека, а потом вы понимаете его. Если вы его не принимаете, вы его не сможете понять. И так нас обучила, видите, материальная наука таким образом. Итак, священные книги стимулируют, если мы соприкасаемся с ними, не просто у нас на полке стоят священные книги, и мы ждем, когда придет счастье. Знаете, много из таких людей. Не знаю, откуда они это все взяли, откуда все это суеверие какое-то идет. Для них духовность какое-то суеверие просто. Вот купил священную книгу, на полку поставил и ждет, когда что-то случится. Я же за это деньги заплатил Богу. Ну и как? Да нет, ты для чего книгу-то купил? Читай. А я не понимаю, открыл, не понимаю, читать не буду. Опять же, так.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Да, то есть мы таким образом стараемся защитить себя от потрясения. Это самое, самое большое безумие. Защититься от потрясения, потери счастья, да, тем, что сделать вид, что не сильно и хотелось. Или второй сценарий. Назвать счастьем какую-то полную фигню. Вы знаете, вот неизбежно буду петь, простите, старею и пою. Мне нравится, что вы больны фигней. Знаете этот романс, да, слышали, да? Да. Ну, нет, простите, кто его очень любит, я немножко его интерпретировал, но... Мне нравится, что вы больны фигней. То есть ты придумал себе важное, совершенно безумие на самом деле. Ты говоришь, это очень важно для меня в жизни, это очень важно, это очень важно. Все смотрят, они говорят, нам нравится, что вы больны фигней. А зачем вам это? Человек говорит, очень важно мне это. Вот, вот реализоваться, вот это учеба, вот свою фирму, знаете, вот это. Что-то вот как-то подозрительно энтузиастично в этом плане. А правда в чем? Я должна убеждать себя, гипнотизировать каждый день, чтобы важно, чтобы только не успеть задуматься, что для меня на самом деле важно. И задуматься о том, чего изо всех сил стараюсь забыть, что оно важное. То есть я гипнотизирую себя, что сейчас важнее всего вот это, сейчас важнее всего вот это. Ничего важнее в жизни нет. Хотя сердце говорит, ты с ума сошла. Ты с ума сошел, да? Как это может быть важнее? Неужели ты не знаешь, что тебе важнее? Люди приходят на консультацию и говорят, я хочу спросить вас о том, каково мое призвание? Я говорю, а вы замужем? Женщина говорит, нет. Я говорю, тогда афинский философ досвидос. Почему? Потому что, смотрите, если женщина одинока, и она работает без призвания, то есть она просто себе чушь какую-то придумала, и ей, по крайней мере, надо сильно трудиться, чтобы убеждать себя, что чушь ей очень радует, ее очень. Из-за того, что она сильно трудится, время от времени чувствуешь, что не радует, и начинаешь задумываться, что, а может быть, уже пора как бы все-таки отношениями, ну, отношениям посвятить, да, время. Но если дать ей призвание, то есть дать ей то, что действительно в чем она талантлива, то все, она даже не почувствует. Полная анестезия. Угробит молодость только так. Я говорю, я с чего же вам дам призвание? Вы в этом призвании как зароетесь? А еще, если это ваше призвание, так и людям понравится то, что вы делаете. А они же не знают, что вы такую хитрость придумали отвратительную. Что вы в призвание погрузились, чтобы быстрее менопауза настала, понимаете? Побыстрее. Она как бы настала, говорит, привет. А я говорю, а я в призвании, если что. Чурики, домики. Полицейский подходит к молодому человеку, говорит, молодой человек, ваши документы... Бывает так в России, да, правильно? Молодой человек, ваши документы. А молодой человек говорит, а я в домике. Полицейский встал такой, говорит, вот же гад хитрый и ждет. Стоит такой. Я в домике. Поэтому мы такие говорим, а я в домике. У меня карьера сейчас, понимаете? У меня сейчас, мне надо вот людям помочь, у меня клиентов много, пациентов много. Это ли не призвание? Женщина работает в больнице, это ли не призвание? В больнице нельзя выжить, в больнице ты заболеешь, если будешь работать не по призванию. Ты просто ляжешь туда, там два призвания, или ты лечишь, или лежишь. Но. Если ты, это не твое призвание, ты ляжешь через неделю там, потому что это страшное место, тяжелый труд, тяжелейший труд. Но и он востребован, и это так здорово. Идите все в медицинский, и тогда пациенты и малобюджетная медицина не оставят шансов вам никаких выйти замуж, потому что вы нужны людям. Общественное выше личного. Клятву Гиппократу дали, что я обещаю загубить свою личную жизнь во имя своих пациентов. Есть такой пункт, да? Клятка Гиппократа. Ну, по крайней мере, оказывать помощь всегда, везде, на суше и воде, что там говорится.

И следующий рецепт на основе того, что женщине нужно, чтобы ее поняли, а не дали совет. Этот рецепт, в принципе, говорит нам о самой идее любви. Сейчас мы все станем профессиональными астрологами. Хотите, нет? Хорошо. Очень просто. Потому что в основном задача астрологии – это понять совместимость людей. Сейчас все станут профессиональными астрологами, можете спокойно идти домой. Принцип таков. Например, совместимость мужа с женой, для мужчины сейчас говорю. Мужчина любит свою жену, мужчина любит женщину, если он любит ее слушать. Мы кого-то любим, если мы любим его слушать. Если мы любим слушать этого человека, мы его любим. Если мы не любим слушать, а любим все остальное, это не любовь, это несовместимость. Поэтому совместимость – это огромное желание слушать этого человека. Так вы можете проверить что угодно в своей жизни. Любит ли вас какой-то человек, поговорите с ним часа 4. Расскажите ему какую-то длинную историю, которая началась у вас с самого рождения. Подойдите к ней издалека, вы все поймете. Очень легко проверить, любит вас кто-то или нет. И также очень легко понять, кого вы любите. Если вы можете кого-то слушать с открытым ртом все 3 часа, все 4 часа, пока он что-то рассказывает, тогда все очень здорово. В этом идея. Знаете, идея очень проста. Слушание. Вот это главный признак совместимости. Все остальное вторично. Все остальное не имеет никакого значения. Все остальное можно как-то подправить, подрихтовать, как-то что-то сделать, какие-то способы. Со всем остальным, со всеми остальными различиями можно спокойно жить. Но если мы не можем слушать друг друга, жить вместе просто невозможно. Вот если вас бесят слова человека, как вы можете с ним жить? Знаете, вот такое бывает. Вот даже одно слово уже бесит. Вот он просто зашел и сказал «Хм!» И уже говорите «Че, хыкаешь?» Да? «Что тебе не нравится? Что тебе опять не нравится?» Слышали такое, нет? Все, человек еще слова не сказал. Или он даже еще не успел сказать «Что так смотришь?» Еще даже до слова не дошло. «Что тебе не нравится? Я тебе не нравлюсь? Я тут работаю на тебя целый день, деньги. Говорила мне мама». Да, все. Поэтому создавайте семьи с теми, кого вы можете год-два слушать без перерыва. Вот можете все, жизнь будет прекрасна. Расскажи мне что-нибудь. Вот это прекрасная, но семейная жизнь. Вы приходите домой и на перебор. Ты мне расскажи, нет, ты мне расскажи. Ты мне расскажи, нет, ты. Вот это счастливая жизнь. Если заткнись, сам заткнись. Это значит, мы перепутали совместимость. Не в том совмещались, извините за выражение. Не в том немножко. Поэтому, если мы берем астрологически, есть 12 систем совместимости, они называются ганы, 12 ган. Но главное для нас – это совместимость по слуху, потому что слух – главный орган человека. Может, я для кого-то тайну открою, но это закон. Слух – главное, у нас все идет от слуха. Слух, слух. Поэтому и по слуху, по голосу должна быть первичная совместимость. Все остальное подрегулируем.

Знаете, такой хитрый момент. Только разум, который стоит выше ума, знает, что есть истина для тела, то, что благо для тела, и то, что не благо для тела. То, что по-настоящему поможет нам, то, что по-настоящему нас деградирует. Поэтому в уме у нас, в сознании у нас иногда бывает такое состояние, что-то кто-то там говорит, лучше это не делай, а кто-то говорит, давай, пойдем, сделаем, это хочется. Знаете, хочется. А кто-то говорит, лучше не делай, потому что будет проблема. Опять переела, допустим, да? Опять переела. Я знала, что не надо много есть. Я знала. Понимаете, вот это то, что знала, это разум. А то, что переела, это ум. Так и во всем. Я знала, что туда лучше не ходить. Вот это разум говорит, не ходи, не твоя женщина. Она жената, куда ты лезешь? По голове получишь. А ум хочет, хочу наслаждаться, как красиво, туда-сюда. Все, идет человек, по голове получает. Вот. То есть постоянно идет борьба внутри между умом и разумом. Но ум, он хочет наслаждаться. Поэтому главное, он хоть и накапливает информацию, но все он это хочет использовать для наслаждения. И чем больше человек наслаждается, тем больше его чувства тупеют и сохнут. Поэтому потом ему становится вообще плохо и жить не хочется. Глаза бы мои не смотрели, да? Уши мои бы не слушали и так далее. То есть нам не хочется уже ничего, потому что мы связаны с этим миром через чувства. И поэтому, можно так сказать, наш ум находится все время в иллюзии. Поэтому древние писания всегда говорят, ум нужно контролировать, иначе он нас доведет до ада. Бесконтрольный ум – это кузница дьявола. И ум находится постоянно в иллюзии, потому что он хочет только наслаждаться другими людьми, прикосновением, пищей, объектами в этом мире и так далее. Почему он находится в иллюзии? Можно сказать такой пример, что представьте себе вечер, вы идете где-нибудь в каком-то районе, месте таком, и стоит кусок дерева. И человек, который не знает, что это сук какого-то дерева или кусок дерева, одному может показаться, что это бандит стоит. Влюбленному человеку покажет, что это возлюбленный его ждет. Понимаете? Одно и то же дерево. Преступник подумает, это полицейский меня поджидает. Представляете? Хотя кусок дерева остался куском дерева. То есть мы видим мир, какие мы сами. И поэтому также мы смотрим на ум через ум. Сначала идет информация через ум. И потом только в разум начинает думать по-настоящему. Большинство сейчас людей находится на платформе чувств, на платформе ума. Они только и делают, что думают, что цель жизни – наслаждать чувства. Но чувства от этого иссыхают, становятся сухими. То есть они начинают напрягаться, чувства. Но нужно учиться таким образом наслаждаться, чтобы чувства они ощущали очень сильное ощущение, чтобы чувства были новые, как в детстве, когда вы смотрели на солнышко и думали, как классно. Чтобы вы чувствовали кошечку рукой и думали, какая классная, гладкая. Чтобы вы кушали сладость и думали, вот это сладость. А сейчас уже есть сладость? И уже не сладость, просто ешь по привычке. На самом деле большинство людей сейчас все по привычке делают. По привычке даже смотрят телевизор. Они уже понимают внутри, это неинтересно одно и то же, а смотрят привычкам. Это платформа ума. Ум хочет наслаждаться. Но наслаждения уже нет, это иллюзия. Поэтому я говорю, что ум часто пребывает в иллюзии. Не хватает разума. Чем больше человек наслаждает, чувствует, тем меньше разума становится. Разум стоит выше ума. А выше разума стоит наше истинное «я» или наша душа.

Счастье – это связь. Связь с Богом. Связь с людьми. Недавно был фестиваль в Томске, вот на днях мы оттуда вернулись, собственно говоря. Мы провели 5 дней в уединении. Это был духовный фестиваль, насыщенный программе, очень активный. И 5 дней было полное погружение, представьте. Дней. Не полчаса, не 2 часа, 5 дней. С раннего утра до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера, с раннего утра до позднего вечера. Медитация, чтение, лекции, праздники, песнопения, концерты духовные. Все было насыщено. Через 5 дней мы спускаемся на вокзал. Ну, это ад, понимаете, вокзал. Но в сравнении с фестивалем, не хочу сказать, что плохого в вокзалах. Но если вы после фестиваля на вокзал спускаетесь, или в вагон идете какого-то, вы чувствуете именно так это все. При этом мы видим людей вокруг. Ну, обычные люди ходят, ездят, ну, все по своим делам, все заняты чем-то, нормально все. Вы когда-нибудь в тюрьме были? А, вы, наверное, не были в тюрьме, кого вы спрашиваете? Я был в тюрьме, потому что я лекцию там давал. Поэтому я был в тюрьме. И вот интересно, что человек, находящийся в тюрьме, может видеть свободный мир, может общаться с свободными людьми, но из тюрьмы выйти не может. Я стоял на сцене в тюрьме, сидели заключенные. И мы общались лицом к лицу. Но они были заключенные, а я был свободного мира. Видите, как странно, я подумал, спустившись с фестиваля. Эти люди все обусловлены. Они работают, даже не знают, что делают, зачем все это делают. Но они могут видеть других людей, которые менее обусловлены, не обусловлены, но остаются обусловленными. Они даже могут выйти на свободу. Представьте себе. И видеть, как живут свободные люди, но продолжают делать свои же дела. И снова отправляются в тюрьму. Так как же это свободно? Ведь можем даже читать о святых людях, читать священные книги и оставаться при этом в своей жизни. Оставаться в тюрьме своего ума, своих желаний, своей материальной природы. Без трансформации, без каких-то перемен. Мне это сильно резануло в глаза, когда я спустился через 5 дней, когда этот контраст я сильно увидел, что люди все просто несчастные. Но они думают, что не все в порядке. Они очень скоро станут счастливыми. Я вас уверяю, они так думают. Еще немножко поработаю, еще немножко заработаю, еще добьюсь того-то, и что-то в жизни хорошее произойдет. Теория случайности. Но ничего не происходит. День за днем повторяется все одно и то же. И так проходит их вся жизнь. Бесполезно. А великая надежда есть, представьте, на счастье. Такая великая надежда. А ведь ничего. Ничего в итоге. И вправду ничего. Ну, честное слово, ничего. Ну, верите мне? Ну, ничего. Царь Соломон такие вещи сделал, а в итоге сказал: суета-сует.

Что делать с завистью? Как трансформировать эту эмоцию? Зависть – это неудовлетворение своим положением. То есть я не верю, что Бог любит меня. Поэтому завистью ничего делать не надо. Надо понять, что Бог любит меня. То есть Он мне дает ту ситуацию, которая для меня идеально подходит. А я не верю, что именно эта ситуация для меня идеально подходит. И думаю, вот ситуация соседа, она для меня идеально подходит. Знаете, как на арендной площадке однокомнатная квартира, двух-, трех- и четырехкомнатная. И все зло друг на друга смотрят. И те, что в однокомнатной, зло смотрят на тех, у кого четырехкомнатная. И думают, почему главное, у них четыре комнаты, у меня одна комнатная. То есть мы не понимаем, что наша ситуация – это идеальная ситуация. То есть та ситуация, в которой я нахожусь, она идеально подходит для того, чтобы быть счастливым. Но я не использую эту ситуацию. И вместо того, чтобы быть счастливым, просто завидую окружающим. Думаю, я бы в их ситуации стал счастливым. Но они делают то же самое. Что они делают? Не используют свою ситуацию, чтобы стать счастливым. Понимаете? То есть все эти четыре квартиры на этой однокомнатной площадке, тот, кто в однокомнатной квартире, не использует свою однокомнатную квартиру, чтобы быть счастливым. Те, что в двухкомнатной квартире, не используют свою двухкомнатную квартиру, чтобы быть счастливым. Те, кто в трехкомнатной, не используют свои три комнаты. А те, кто в четырех, свои четыре не используют. Никто не использует свою ситуацию, чтобы стать счастливым. А зато все завидуют друг другу. Что-то же надо делать. То есть, если я не развиваюсь, что-то же мне надо делать. А как-то же мне нужно свою энергию реализовывать. Как? Завидовать другим? А чему завидовать-то? Что я эту не использую, что я ту не использую. То есть стоят машины, понимаете? В ряд стоят машины, ни в одной нет бензина. Я думаю, почему я в этой машине сижу? Рядом такая дорогая машина стоит. Пойду в ней посижу. Ну, в ней посидел. Пофидикал. Хорошая машина, да. Но она тоже не едет. Она тоже не едет. То есть зависть рождается от недостаточности духовного воспитания. Вот и все. Никаким способом, механическим, никакая психология. Вообще, ну забудьте о каких-то психологических методиках. Никакая психология не решит проблемы человека внутренней. Потому что все они берутся от того, что я просто не верю в то, что для меня создана идеальная ситуация для моего счастья. Отсюда все. Зависть, жадность, вожделение, гнев. Все от этого. Но я просто не верю в то, что Бог любит меня. Вот и все. У меня просто нет веры, я атеист. Ну, то есть все эти негативные проявления не просто от недостаточности моего духовного развития. А все остальное это такое лейкопастырь.

0: Вот. А если рассмотреть, ну, этот стих, ну, разбить на слова, то мы получаем четыре важные ценности, которыми дорожит каждый человек. Это канкша, это желание, и каждый их оберегает. Мои желания, они самые главные. Да? Это виджаям, да, они никогда не хотят быть в проигрыше, никто не хочет быть в проигрыше. Это четыре тех зоны, которые, ну, как, ну, такие четыре животных, таких инстинкта у человека. Это желание, это постоянно быть победителем, это постоянно, ну, постоянно управлять чем-то, ну, постоянно иметь какое-то царство, и постоянно быть счастливым при этом. Классно.
1: А что еще нужно в жизни?
0: Вот эти, ну, четыре вещи, они субъективно воспринимаются как...
2: А что в стане?
0: Быть счастливым, да. Сукхам. Эти четыре части, они, ну, четыре части жизни, они воспринимаются как такие тонкие зоны, да, которые нельзя цеплять у людей. То есть, если мы хотим, чтобы какой-то человек с нами чувствовал себя максимально хорошо, счастливо, ну, вообще, как бы, вообще максимально удобно, то мы что должны делать для него? Мы должны удовлетворять его желания, сделать так, чтобы он выиграл. Вот, мы должны дать ему власть, по крайней мере, в отношениях каких-то, ну, и постоянно проявлять к нему счастье. То есть постоянно улыбаться, постоянно, как бы, ну, быть хорошим с ним. Эти, ну, если мы четыре вещи, это, кстати, ну, я когда изучал курс пиара, как общаться с журналистами, там, ну, такими пресс-папье там разными, вот, то это, эти четыре принципа, они есть, ну, даже в пиар, ну, в курсе пиара. Вот. Это удовлетворять желания человека, который у вас берет интервью, да? Это, ну, или, ну, тех людей, которые, ну, которые к вам пришли с чем-то, с кем-то отношениями либо просьбами, да, вот это, это что там у нас там дальше?
2: Ну, дозволяти йому перемагати.
0: Да, то есть, ну, чтобы человек он чувствовал. Смак перемог.
2: Відчути йому свою вищість, так?
0: Да, да, да. Ну, вот, ну, хотя бы вот если мы просто человеку, ну, даем победить, мы уже делаем ему очень приятно. Это вот то, что Арджуна озвучивает здесь, как те качества, которые близки очень ему. Ну, как бы это мое, Кришна. Ну, типа Кришна, это же нельзя трогать. Я же не могу быть в проигрыше, я же не могу быть, как бы, вот, ну, не могу быть каким-то подчиненным. А как это я и подчиненный? В голове не может уложиться. Вот. У меня такое было, когда я на лекции сидел, я думал, как это я слушаю лекции? Я давать должен. Вот. А сейчас я жалею, потому что сейчас, как бы, ну, те лекции, которые есть, там, допустим, записи, они достаточно уже ясны мне и просты, мне хочется глубоких лекций, а глубокие лекции дают обычно люди, те, которые, ну, чьи записи в интернете ты не встретишь никогда. Вот, понимаете, те люди, которые, ну, не читают, ну, дают лекции не на запись. Вот. Ну, не дают таких публичных лекций. Это принцип, тоже очень интересный принцип, какого-то, ну, английский какой-то такой, ну, не то ли писатель, то ли философ какой-то, он сказал, что очень такие гениальные слова, что самые разумные мысли, они приходят, ну, тогда, когда обстоятельства меньше всего к этому располагают.

Будда демонстрировал это состояние. Будда находится за пределами всех этих вещей. Есть такой пример свободы внутренней и гнева. Когда Будда однажды шел через деревню со своими учениками где-то, его стали критиковать. Ну, просто люди же всегда критикуют. Это природа людей — критиковать. Вот они шли через деревню, и люди стали их ругать. Что они лысые, или что они не ту одежду одели, и вообще ходят здесь, мешают их. Стали кидаться в них помидорами, вот так, знаете, камнями, палками. И ученики Будды, они стали не выдерживать этого всего. И начали огрызаться так, гневаться так, знаете. Как животное, оно гневается, если вы его против шерсти гладите. И они стали огрызаться, спорить, они включились в эту борьбу. А Будда был совершенно безмятежный. У него, знаете, вот эта неизменная улыбка, он абсолютно легко, свободно себя чувствовал. Он посмотрел на учеников, говорит, что с вами? Говорит, ну как же, учитель, смотрите, что происходит. Нужно защищаться, тут столько невежества. И Будда стал их успокаивать, говорит, ну да успокойтесь, успокойтесь, все хорошо, не нужно. Что это вы вдруг? Вы забыли мое учение? Он стал их так отчитывать. И вдруг люди, вот эти вот деревенские жители, они так услышали и задумались. Они так встали, задумались. Очень странно думают, что это ты вдруг не сопротивляешься, не гневаешься, еще и учеников отчитываешь, не даешь им защищаться. Как это тебе удается? Ты что, действительно на нас не обижаешься и не злишься даже? Будда говорит, да нет, конечно, ну что, с чего это вдруг? С чего вдруг должен на вас обижаться и гневаться? Ну как же, мы же тебя оскорбили. Будда сказал, нет, нет, все в порядке. Как же тебе это удается, они спросили. Он говорит, это очень легко, потому что я свободный. Он сказал, как это свободный? Мы тоже свободны. Он сказал, нет, я сам объясню, что значит свободный. Говорит, мы, говорит, шли тут недавно тоже через соседнюю деревню. И там жители, они встретили нас по-другому. Чуть-чуть, но по-другому. Они вынесли нам самые лучшие подарки. Они преподнесли нам все самое, гирлянды для нас сделали, одели на нас. Но так как мы отреченный образ жизни ведем, и мы свободные люди, мы отказались от всего этого. И вот скажите, как вы думаете, что они сделали с этими гирляндами, с этими подарками, с этими подношениями, что? И эти люди стали думать, ну, наверное, понесли обратно к себе домой и оставили себе. Правильно? И Будда говорит, правильно. Вот точно так же ваш гнев, вашу зависть, жадность я не принимаю. Поэтому что вы можете с ней сделать? Только одно — оставить себе. Вот. Видите, это свобода. Видите, у нас есть эта свобода. Но чаще всего мы ее воспринимаем только в одну сторону. Вот если нам делают хорошо, мы согласны принимать эту свободу. Если плохо, мы сопротивляемся. Это двойственность. Но на самом деле человек должен быть абсолютно равнодушен и к тому, и к другому. Он должен сам найти в себе вот это равновесие. Он должен познать себя. И вот когда человек познал свою суть, внутренний мир, нашел его, встретился с собой, то в этом случае вы не можете его, например, причинить ему насилие. Не сможете. Вы также не сможете его и прославить или польстить ему. Не получится. Вы не можете его приблизить, вы не можете к нему приблизиться. Вы не можете его унизить, не можете возвысить. Просто по той простой причине, что он сам знает свое положение. Он обладает знанием о себе. Он самоосознавший себя человек. Атма-рама называется. Атма-рама значит изнутри себя черпает вкус.

Я вам аппетит не испорчу. Да, живое существо пришло есть эту материальную энергию. Но помни, смерть поселилась в каждой клеточке юного тела. Ты отмахнешься. Какое мне дело? Моя юность еще пролететь не успела. Я дышу полной грудью. Запах хвои и свежего сена. Ласковая луна. Жизнь не знает предела. Но смерть тебя точит, как червь. Присмотрись, это чья голова посидела? Кто там беды пророчит? Кто там ворчит, кочет? Чего он хочет, кречет? Пусть замолчит. Но тело внезапно падает, и душа кричит. От отчаяния, им зачарованные, им замороченные, им опороченные, к нему притороченные. Как же я без него, без тела? Куда мне теперь? Самое горькое из потерь. Кричит отчаянно осиротила. Спасите, спасите тело, дайте скорее лекарство. Коварство, жизнь не позволяет успеть опомниться, угомониться. Варварство, нет, воровство. Торжество абсурда, смерти нет. Почему же я умираю? Бред. Это просто бред, или может быть моя? Дайте лекарство, спасите меня, спасите. Я не могу умирать сейчас, у меня столько дел. Я еще так многого не успел. Это кто-то другой, не я посидел. Ошибка осла, ушедшего на покой, но не удалившегося от дела. Дайте лекарство, обмен на полцарства. Душа твоя мечется очумела в клетке смертного тела. Эй, ведь еще недавно тебе не было дела до смерти. Совсем недавно душа твоя пела про любовь, про луну, про весну. Думаешь, улизну? Белизну исказившего лица уже невозможно скрыть. Эй, парень, откуда такая прыть? Какое лекарство тебе, глупец? Сколько еще ты хочешь одеть обручальных колец? Пора бы опомниться наконец. Это конец. Тебе осталось одно лекарство. Три раза в секунду сосать, как леденец. Лекарство от всех матерств. От вероломства смертного тела. От его коварства. От варварства и воровства. От материнства, отцовства и от родства. Эликсир бессмертия. Пароль приходит в вечное царство. Всем лекарством лекарство. Пей его. Пей, пока пьется. Пока песня из горла льется. Пей имя Кришны.

0: главное – это не как достичь благости. Самое главное – это как в благости не застрять. Потому что мыться все могут.
1: Все мыться умеют.
0: Да не проблема мыться. А проблема перестать гордиться тем, что ты моешься. И как оттолкнуться и взлететь выше? Как отвязаться от благости? То есть отвязаться от благости можно с помощью того, чтобы к чему-то привязаться. И в трактатах дается ответ. Чтобы отвязаться от благости, надо привязаться к общению с искателями абсолютной истины. Чем мы с вами занимаемся? Именно этим и занимаемся. То есть поздравляю, мы отвязываемся от благости. Так что, в принципе, мы для этого и собрались. Для того, чтобы избавиться от благости. Вот как все повернулось. Подняться выше. На следующую платформу. То есть, возвращаясь к предыдущим лекциям, невозможно попасть на уровень духовной реальности так просто. То есть попасть из той же благости на духовный уровень, это будет слишком резкий переход. Для того, чтобы попасть в духовную реальность, стать жителем духовной реальности, необходимо сначала привязаться к будущим жителям духовной реальности, к представителям духовной реальности, к искателям абсолютной истины. Поэтому из благости очень трудно в духовную реальность попасть. Слишком большая пропасть между благостью и духовной реальностью. Необходим посредник, необходимо привязаться к посредникам, к общению с мудрецами, к общению с искателями истины. И мы выясняли, что в этом ценность благости. Она цена только тем, что только на уровне благости можно общаться с искателями абсолютной истины. Вот в чем ценность благости. Если не быть на уровне благости, никто даже на лекцию-то не пустит. Скажу, что-то от вас как-то странно пахнет. Идите обратно на помойку. Уже не пустят. Если пьяным прийти, уже не пустят. Все, то есть необходимо быть на уровне благости. То есть благость именно этом цена. Она позволяет общаться с искателями истины. Вот в чем ее суть. Ни на какой другой платформе это не получится. Вы не можете пригласить искателя истины, посмотреть футбол, попить пивка. Он просто не пойдет, ему это неинтересно. То есть, если у нас есть хоть немного страсти и невежества, то общение просто не получится. Поэтому благость – это условие для того, чтобы начать общение с мудрецами. И вот само общение нам жизненно необходимо. А благость – это просто условие. Такой секрет. Благость нужна только для того, чтобы войти в круг мудрецов. Чтобы меня из него просто не выгнали, в конце концов. Чтобы на меня криво не смотрели. И для чего нам нужно общение с мудрецами? Потому что через мудрецов проявляется милость Бога. В этом суть. А без милости Бога у нас просто ничего не может получиться.

Еще раз, они для лечения болезни чувств нужно лечить жадность. А жадность лечится с помощью изменения понимания того, кто я такой. Понимаете? То есть, а почему я несчастен? Почему у меня нет вот ощущения полноты? Почему мне все время заедать все это хочется? А второе. То есть нужно заниматься самосознанием. Это первая методика лечения болезни чувств. А второе. Это занятие чувств служением. То есть человек, в Ведах говорится, что человек должен жить так, чтобы все люди, которые его окружают, были удовлетворены. И тогда человек будет испытывать неописуемое счастье. Это тайна тайн. Это очень трудно, вот, хотя просто вроде, но понять трудно. Мы все здесь бегаем за счастьем, мы все за счастьем гоняемся. Мы думаем, вот сейчас куплю квартиру и будет счастье. Ну да, будет какое-то время. Потом опять все вернется. Или вот выйду замуж, и будет счастье. Ну-ну. Или вот женюсь, там будет счастье. То же самое. Это вот сам этот настрой, он обрекает человека на провал отношений. Потому что когда счастье-то возможно? Замужем, когда счастье возможно? Когда люди ищут, кому служить нужно. Они хотят служить, они полные, они готовы отдавать. А если я хочу замуж, зачем? Чтобы стать счастливой, это означает, он должен делать меня счастливым. И в результате муж попадется абсолютно такой же. Он тоже будет искать ту девушку, которая, как он считает, сделает его счастливой. В результате только время их отделяет от того замечательного события, когда они начнут друг другу претензии предъявлять. Понимаете, вот и все. На этом их счастливая семейная жизнь благополучно завершится. Понимаете, то есть, еще раз повторяю, самое главное – методика, на что, собственно, самоосознание-то и направлено? Оно направлено на то, чтобы оторваться от идеи, выдергивать, то есть извлекать счастье из окружающего мира, пытаться это делать. Еще никогда никому это не удавалось. И вряд ли удастся когда-то. А понять, что наше счастье или наша полнота жизни заключается в нашей способности отдавать, то есть делать других счастливыми. Вот насколько других смогли сделать счастливыми, настолько сами полноту и чувствуем. Но ведь это же реально так. Вот было же у вас в жизни, кому-то помогли. Бабушку через дорогу перевели, там еще что-то сделали. Заметили, вот она говорит, бабушка, там, спасибо, дочка, да, там, или еще. И на сердце как-то хорошо становится, как-то легко. Идешь потом так, летишь прям. Было такое? Ну так это всегда возможно, понимаете? Если вы находитесь постоянно вот в этом состоянии служения другим, вот это состояние полета, оно всегда и сопровождает его. Представляете, как классно? Но вот дойти до этого состояния, то есть реально в нем находиться, вот это нужно потрудиться. Не дешевая вещь. Но согласитесь, оно того стоит. Это удивительное состояние. Все его испытывали, все без исключения.

Итак, современная наука утверждает, что сознание – это продукт высокоорганизованной материи или мозга. Например, согласно ведам, раз уж мы ссылаемся на веды, сознание – это принципиально иная энергия, отличная от материи. То есть они могут с ней взаимодействовать, но сознание и материя – это разные вещи, разные категории. И сознание не рождается из материи. Но современная наука утверждает, что сознание – это продукт высокоорганизованной материи или мозга. Однако это утверждение весьма-весьма спорно. Ведь сама по себе высокая организация материи уже требует сознательного подхода или разума, манипулирующего материей. Вот. То есть, если уж говорить, что сознание – продукт высокоорганизованной материи, то кто-то должен был обладать сознанием и эту материю столь высоко организовать, чтобы из нее получилось сознание. То есть, в самом этом определении уже скрыто некое такое логическое противоречие, которое и опровергает само вот это вот утверждение. Кроме того, ни один из химических элементов, в том числе элементов нашего мозга, в отдельности сознанием не обладает. Никакое соединение этих элементов между собой тоже не порождает сознание. И тем не менее, каждый из нас обладает сознанием. Ученые Международного института Бхактивиданты предлагают для души ввести такой научный термин – спиритон, обозначающий индивидуальное сознание или душу. Потому что многим людям, хотя они словом «душа» постоянно пользуются, это слово кажется таким ненаучным, каким-то простонародным. А поскольку все-таки это явление это повсеместное, сознание, душа, этим обладают все, то нужен какой-то научный термин. Сейчас, как ни странно, среди всех наук

Нет такой науки, которая изучала бы сознание. Психология не изучает сознание. Она проявляет, изучает проявление сознания на материи. Это психология называется. Как сознание ведет себя в материальной сфере, обусловленное, покрытое сознание. А тем, что такое сознание в чистом виде, как таковое, без соединения с материей, этим просто никто не занимается. Такой науки нет. Вот, и тем не менее, для того, чтобы правильно понять даже, как сознание действует в материи, необходимо иметь понятие о том, что это такое вообще само по себе. Может ли оно существовать вне материи или не может. Так вот, ученые Международного института Бхактивиданты предлагают ввести такой вполне научный термин «спиритон», который происходит от английского слова «спирит», «дух» или «душа», который и указывает на такую антиматериальную частицу, внешним признаком которой является индивидуальное сознание. И вот эта частица сознания принципиально отличается от мельчайших частиц материи, таких как электроны, позитроны и так далее. Основные свойства этого спиритона, антиматериальной духовной частицы, таковы. Первое. Спиритон является носителем жизни. Второе. Число этих спиритонов бесконечно, неограничено. Третье. Спиритон не может быть создан или уничтожен, то есть он обладает вечной природой. Четвертое. Спиритон обладает сознанием и свободной волей. И пятое. Спиритон обладает личностной природой. И поскольку этот спиритон или душа относится к категории высшей энергии, в отличие от материи, низшей энергии, то он не обладает материальными характеристиками. И потому его невозможно обнаружить при помощи никаких материальных экспериментов. Было бы очень странно, если при помощи материального эксперимента обнаружили духовную частицу. То есть для обнаружения духовной частицы нужен духовный опыт, духовный эксперимент. Однако, тем не менее, есть косвенные признаки, по которым все-таки мы можем определить присутствие спиритона в материи.

В лекциях и книгах доктора Тарсунова можете более подробно исследовать эту тему, особенно то, что касается диеты, молочные продукты. Да, тщательно, очень логично объяснено будет. Да. Но идея состоит в том, что зерновые, в частности пшеница, дают силу разума, укрепляют мозг и укрепляют силу разума человека. Поэтому, когда люди длительное время оставались без хлеба, у них отказывал разум. Военные истории военных лет, тяжелые периоды голода показывают, что люди теряли разум настолько, что могли начинать есть себе подобных. Такие примеры были, что отказывают элементарно разум, понимание вещей, благочестие, сострадание и так далее. И второй продукт, который способствует развитию тонких тканей, способный понимать такие категории, как дружба, любовь, сострадание, милосердие, и понимать то, что, а значит, понимать то, что происходит с человеком, живущим с вами рядом, является молоко. Человек, который не употребляет молочные продукты, он, его ткани мозга грубеют. И как в любой системе, если что-то становится грубое, оно не может проводить тонкие энергии. Вот, например, трубочка очень тонкая, да, то если она забилась чем-то или очень затвердела, сосуд, например, сосуды, когда твердеют, они тоже плохо проводят кровь, да, и лопаются. Поэтому в этом случае человек перестает быть способным понимать чувства других людей. А на чувства других людей – это то, с чем мы сталкиваемся, строя отношения. А от этих отношений зависит в конечном счете наше счастье, а вовсе не от нашего материального статуса или количества денег или чего-то еще. Поэтому в ведической системе молочные продукты и зерновые считались главным видом валюты. Обмен происходил в основном на это. Не бумажные деньги являлись эквивалентом золотого там, содержания, как это называется, капитал, да, золотой фонд, как правильно, банковский термин. На самом деле эквивалентом золотых монет, которые могли циркулировать в обществе, являлось количество коров и количество зерновых в запасниках или полей, или лугов, там, ну, главным образом накопление. То есть царь мог печатать золотые монеты только в том случае, если у него достаточно было коров. Потому что в этом логика. Если в стране есть только золотые монеты и больше ничего, то эта страна будет медленно просто помирать с голоду жители ее. Их не намажешь на бутерброд, будь они самой высокой пробы даже. Элементарная логика. Микросхемы и жесткие диски на бутерброд не намажешь. Гамбургером не спечешь в духовке. Поэтому ведический стандарт благополучия определялся не тем, какие были произведены новые модели видеомагнитофонов или DVD-плееров. Был определен тем, достаточно ли в государстве коров и зерновых. Все. Если это было, выменить можно было на это все, что угодно, потому что это основная валюта для живого существа, для человека.

Это некий универсальный сценарий, когда женщина делает мужчину слабее себя или действует так рядом с ним, видя какие-то его недостатки, несовершенства, обвиняя его в чем-то. Это может быть разные модели. Может быть внешне агрессивная модель, когда женщина все время, знаете, так вот она трамбует мужчину. Или это может быть просто внутренняя модель ее такого какого-то неудовлетворения, ее внутренней критики по отношению к мужу. То очень часто мужья начинают пить. Потому что психически женщина, она намного сильнее мужчины, я уже говорил об этом. 6-7 раз психика женщины чисто энергетически сильнее мужской психики. У мужчины больше и духовный потенциал, но это нечто другое, чем психический потенциал. Психически женщина сильнее мужчины. Поэтому если женщина просто на внутреннем плане как-то относится к мужчине, она его таким и сделает. И очень часто мужчины, которые получают такое отношение, они начинают пить. Почему? Потому что они слабее, и они не могут состояться как личности. Женщина убивает мужчину. Мужчина начинает пить, когда он себя не реализует. Мы с вами вчера немножко говорили о том, что предназначение мужчины – это реализация, это миссия, это какой-то вклад в человечество, какая-то сверхзадача. Это мужская природа. У нас сейчас нет грамотного воспитания, как мужского, так и женского. Мы не умеем воспитывать ни девочек, ни мальчиков. Девочки видят, как матери относятся к мужьям, потом к отцам, и также, к мужу своему, и потом также начинают относиться к своему мужу. У нас нет культуры. Это все некие ошибки в мировоззрении, которые мы делаем. У нас нет знания о том, что такое жизнь, что такое законы жизни, как жить в соответствии с ними. Мы никогда не изучали эту науку в том числе. Мы обычно просто гордимся в жизни. Что у меня все получится, это означает, что максимум, что у нас может быть, знаете, два сценария. Или один сценарий – это сценарий слабого человека, неудачника. Когда человек, просто у него не получается ничего в жизни, он не верит, он просто страдает и обвиняет других. И второй сценарий – это еще один вариант. Все, больше нет вариантов. Какой еще один вариант? Это человек, который уверен в своих силах. Знаете, на подобные тренинги приходят люди обычно лет с 30, 35. Это такая нижняя планка. Посмотрите на состав окружающих. Раньше люди не приходят. Они уверены в своих силах. Они уверены в своих силах. Но вот когда они все разрушат в своей жизни при помощи этой уверенности, они начинают уже интересоваться. Они начинают уже к психологам идти, читать какие-то книги. Слушайте, зачем так неразумно жить? Может быть, лучше сразу знания получать? Зачем, знаете, запутать все много-много раз, чтобы потом это распутывать много-много раз? Может быть, лучше с чистого листа все правильно делать?

Смотрите, что происходит. Очень интересно, что мы воспринимаем Бога не непосредственно, а через воплощающую Его природу. И Бог воспринимает нас тоже через природу. То есть Он воспринимает нас через практические дела, которые мы делаем, через мысли, которые у нас находятся, через наше молитвенное состояние. То есть Бог нас воспринимает тоже через нашу природу. Это очень важно. И если мы находимся в этой природе, мы должны понимать, в какой именно природе мы находимся. То есть это может быть природа божественная, связанная с Ним, а может быть природа материальная, отделенная от Него. И вот если эта природа отделена от Него, то, соприкасаясь с этой природой, мы попадаем в состояние обусловленности или в состояние невежества. То есть состояние невежества – это состояние кокона. То есть когда нас окружает природа, которая не связана со Всевышним, и она как бы схлопывает, поглощает наше сознание, делает нас бессознательными, делает нас зависимыми и невежественными. Вот очень простая, казалось бы, вещь, да? Смотрите, как много она объясняет. Поэтому, по сути дела, задача йоги или практики самоосознания заключается в том, чтобы вот эту природу, которая сейчас у нас отделена от своего источника, от Всевышнего, чтобы эту природу соединить с Ним, предложить Ему, то есть восстановить вот эту связь, потому что йога означает связь со Всевышним. Но какая связь? Через природу. То есть соединить природу со Всевышним, вот это нашу природу, да, в которой мы воплощены, это и есть задача йоги. Поэтому, когда люди пытаются вступать в непосредственные отношения с Богом, минуя природу, то это выдуманная система самосознания. Потому что истинная система самосознания, она работает через взаимоотношения, то есть через вот эту вот сферу, социальную сферу, сферу нашей деятельности, служения, наших мыслей, чувств, всего, что находится здесь, вот именно вот через эту сферу происходит соединение со Всевышним в йоге. Таким образом, у нас есть не просто идеи, да, вот эти. То есть не просто вот у нас есть Бог, как некая идея, и у нас есть, ну, обычная жизнь, помимо этого, то есть есть наши идеи, религия наша, и есть обычная жизнь, в которой мы живем. Нет. Как Марина сейчас объяснила, это не работает. Потому что Всевышний проявляется, связь со Всевышним возникает в сфере природы, и это означает, что когда у нас есть действительно присутствует Бог в нашей жизни, то Его присутствие, оно проявляется вот в наших отношениях, оно проявляется видимым образом. Поэтому Всевышнего, поэтому люди, которые святые, которые действительно воспринимают Бог, для них Он не просто так же реален, как люди, которые окружают, любимые, но еще более реален для его чувств, для его восприятия, непосредственного восприятия. То есть Бог, Он живой. Он не просто идея какая-то, запредельная, бесконечная идея, где-то там, в бесконечности, который всем там управляет, и которого никто никогда не видел и не знает. Это просто представление, которое не имеет отношения вот, к реальности йоги.

0: Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: Следующее, что нужно знать, что современное общество, оно уничтожило понятие о силе женщины, потому что сила, женская сила имеет тайную природу. А общество современное, оно построено на принципах мужских. То есть мужское поведение является основой для успеха вообще. То есть женское поведение не культивируется слишком сильно. Именно женскую силу не культивируют, женскую силу, потому что культивируется женская привлекательность, женская соблазнительность там и все прочее. Но сила женщины немножко в другом. Настоящая сила женщины, она в уступчивом подходе. Уступчивый подход, никто даже не знает, что это такое. Люди сейчас не понимают этой идеи, уступчивый подход. Но в этом заключается сила женщины. Женщина должна понять, что она непобедима. Женщина должна твердо знать, что она не психически непобедима. Мужчина, мужская психика по сравнению с женской, это очень отсталая вещь. Очень слабая, отсталая вещь. Почему? Потому что женская психика с самого начала обладает огромной гибкостью. Огромной гибкостью. И эта гибкость предназначена для того, чтобы контролировать и управлять мужским началом. Но женщина должна знать правила, по которым она должна действовать, и от которых она не должна отступать. Первое правило. Никогда мужчине не нужно напрямую, ну, то есть никогда его не нужно прессовать. То есть напрямую пытаться ему что-то доказать, объяснить вот так. То есть никогда на него не надо влиять с помощью силы.

Ведь все очень просто, понимаете? Допустим, мужчина, допустим, говорит, пойдем в кино сегодня. Что жена должна сказать? Да, она должна сказать, пойдем, дорогой, погладить его по голове, а потом сесть и загрустить. Вот так. Вот. И он подойдет, так как женщина, она обладает, женщина, ее сила ума в 6 раз сильнее, чем у мужчины. Как у мужчины сильнее сила разума, так у женщины сильнее сила ума. Если мужчина сказал, в кино пойдем, его желание настолько сильно, что, ну, настолько устремленно сильное, что он ослепнет от нее. То есть он не может, допустим, он не может поменять свое решение. Вернее, никто не может заставить поменять его решение. Но женщина может сделать так, чтобы он сам поменял свое решение. Она должна сесть в уголочек и загрустить. А так как ее, она контролирует психическую атмосферу в квартире, всю, она контролирует. Поэтому, если мужчина сядет в уголочек, загрустит, никто на это не обратит внимания. Понимаете? Но если женщина сядет в уголочек, загрустит, он будет вокруг нее нарезать круги. Говорит, в чем дело? Почему не улыбаемся? Почему грустим? И он спрашивает, ты что, в кино не хочешь? Она говорит, не знаю. Может быть, ты хочешь в театр? Молчит. Так что, в театр идем или в кино? Молчание опять. Ну, пошли в театр. Ну, пошли. И заулыбалась сразу. Счастливая такая. И обняла мужа сразу. Классно? Схема хорошая?

приходится часто путешествовать. Одна женщина, мы с ней разговаривали, она рассказала свой собственный опыт. Она является дочерью очень богатых родителей. Ее отец был директором завода, дядя был директором банка. И сама она была заведующая сберегательной кассой. Ее муж был также директором завода. И от своих знакомых, от своих подруг она узнала, что ее муж загулял. И что его видели с другой женщиной. Что он, а ей он говорил, что он на заседании, что он задержался на работе. И как бы поступила большая часть женщин. У нее двое детей. И в принципе он говорит, что я могла бы выяснить с ним отношения. Я знала от других своих знакомых, что от подруг, что она настаивает, та женщина, на том, чтобы мой муж бросил семью. Зачем я ему нужна с двумя детьми, если он связался с какой-то более молодой особой. Но я не подавала виду. Она говорит, что что я сделала? Я стала стараться вести себя идеально. Я терпела все это. Очень правильно все это воспринимала. Мне было тяжело очень сильно. Но я стала служить ему идеальным образом. Хотя у нее получалось не лучшим образом готовить, когда она стала так стараться вкладывать свою любовь в пищу, что муж просто был в восторге от ее кулинарии. Дома все сияло, все дети были ухожены, все было идеально чисто, он был обстиран, накормлен. И он, было видно, что он искал какой-то предлог, чтобы отказаться от нее, чтобы уйти к другой женщине. Но он не мог найти этот предлог. И он говорит, и это продолжалось 2 года. И все эти 2 года я не подавала виду. Но я сама идеальным образом исполняла свои обязанности, внутри терпя все это. И я победила. Когда мы с ней разговаривали, было около 60. Она сказала, вон, смотри, вон этот хрыч лежит на полке, спит. Он до сих пор со мной. А так бы я осталась одна. В принципе, мне было куда идти, потому что я была состоятельным человеком, и мои родственники были состоятельными. Но мои дети бы остались без отца. И кому я была нужна? Вот у меня детьми. Я выиграла. Мой муж со мной уже 40 лет. И у меня внуки. Я счастлива. И смирение — это очень большая сила. Смирение и терпение — это качества взаимосвязаны. Как сказал один из великих святых христианских, он сказал, что смирение — это дом, а терпение — это еда. Если нас запереть в доме и накормить, мы долго сможем сидеть в доме? Мы рано или поздно уйдем оттуда. Магичным образом человек недолго будет смиренным, если он не в состоянии терпеть те обстоятельства, в которых он находится. И это очень важный момент. Вопрос, зачем их терпеть, если тяжело? Может быть, их сменить. Но есть такие ситуации, которые нам очень тяжело сменить, практически невозможно. Это означает, что нас не спрашивают высшие вселенские силы, поместили нас в эти ситуации. Для чего? Для того, чтобы нас чему-то научить. Иногда мы думаем, что нас случайно поместили в какие-то ситуации. Но это не так. Что такое случайность? Это необъясненная закономерность.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем.

я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.
1: Jai Jai Dil Jai Jai Jai Gur Jai Jai Shri Ram Maya.

somebody.

Веды говорят, есть мужской аспект Абсолюта, его называют Пуруша, а есть Пракрити или Шакти, женский аспект Абсолюта. Пожалуйста, там слог Ом, там что-то еще на фоне, может быть, это не проблема, понимаете? Итак, веды говорят, что вот эти отношения мужчины и женщины в материальном мире столь значимы и столь существенны, что вот такая непреодолимая тяга существует, и все хотят этих гармоничных отношений, только потому, что все это есть в Абсолюте. И в Абсолюте между первым мужчиной и первой женщиной очень интересные, динамичные отношения, развивающиеся любви, которые мы здесь в этом мире пытаемся просто что? Имитировать. Понимаете? Мы пытаемся, мужчины пытаются Бога мужчину имитировать, женщины пытаются женский аспект божественный имитировать. Вот, ну, в своем таком любительском стиле, что насколько нам качеств хватает, мы тут в эти игры пытаемся играть. Вот, но вот это вот самый главный принципиальный момент. Это как бы графика может быть любой. То есть, естественно, что традиция, какие-то художественные традиции того или иного народа, там особенности художника и все прочее, это обязательно будет присутствовать. Но я сразу вам сказал, что это некоторый элемент условности, который нам, ну, приходится глотать, хочешь не хочешь, понимаете? По меньшей мере, если эти вещи созданы по канонам, то есть по тем описаниям, которые даны в Священных Писаниях, это то, что мы можем верить. По меньшей мере, мы можем получить некое представление. Если, допустим, мы знаем, что в христианстве есть такие, ну, как называют, чудотворные иконы, да? То есть это плоскостные изображения, где там на доске или на бумаге, там, на каком-то картоне, значит, изображены эти вот какие-то святые образа, и вот люди там к ним прикладываются, и какие-то там даже чудеса происходят, что-то еще происходит. Вот, то есть это обозначает, что Бог, он может войти куда угодно, если он не ограничен. Значит, он может войти в любую форму. Это не идолопоклонство. Идолопоклонство – это когда мы поклоняемся перед лицом Бога кому-то другому. Вот поклонение, допустим, какому-нибудь политику, или спортсмену, или музыканту – это будет идолопоклонство. Идол обозначает Бога заменитель. Но когда мы поклоняемся изображению, которое создано по всем канонам Священных Писаний, пускай даже и не самым совершенным, что Бог, он все время, как бы, ну, в любом случае, остается выше всего. Вот. То есть, если это создано по правилам, с любовью, с преданностью, то это и будет своего рода как бы такой, ну, не знаю, иконой или вот божеством, формой, через которую он будет проявляться. Это не проблема, понимаете? Итак, смотрите, теперь нужно нам определиться вот с каким моментом. Значит, каждый объект этого мира, веды говорится, характеризуется четырьмя свойствами. То есть все имеет название. Нама. Нама обозначает как по-английски name. Нама – название, рупа – форма, гуна – качество и лила – это свойство или функции, какая-то деятельность определенная. Пример. Предмет. Какая у него нама – название? Часы. Рупа какая? Круглый циферблат, да, бывают квадратные часы. Рупа, лила, вернее, гуна. Какие качества? Качество – металлический корпус, эко-драйв, солнечный циферблат накопительный, окей. И лила – какие функции, какие деяния, часов, для чего они нужны? Для того, чтобы показывать дни недели, часы, минуты и секунды. Все. То есть любой объект имеет такие свойства. Вот, пожалуйста, другой объект. Называется стакан. Это нама. Рупа какая? Значит, усеченный конус. Да? Гуна – пластик. Да? Лила – для чего? Хранит воду. Все. То есть любой объект имеет нама, гуна, рупа, лила. Функция, название, форма, качество и деяние. Все. Почему так? Потому что у Бога изначально есть нама, рупа, гуна, лила. У него есть имена, формы, качества и деяния. Материальный мир – это следствие. Следствие обязательно присутствует свойство причины, первоистока.

смотрите, веды, они вдохновляют человека, следуя принципу жертвенности, дхарме, но аргументы разные используют, понимаете? Лишь бы шел вперед человек. Поэтому существует много писаний. Ведь много ведических писаний, они предназначены для разных категорий людей. Они пишут, вдохновляют разных категорий людей. И вот здесь вот этот вот принцип, это какая книга у человека на столе, имеется в виду, вот в те времена имелось в виду, каким писанием, каким, как бы, что вдохновляет его, что для него приоритет в жизни, что для него ценность жизни, ради чего он вообще живет. Книга означает его ценности, его вот эти вот приоритеты в жизни. И для людей в разных, на разных уровнях приоритеты разные. Если человек на самом первом уровне, да, для него, ну, такие книги интересные, ну, вот, как не страдать, для других, как можно больше заработать правильным способом, для третьих, как можно наслаждаться, и чтобы это было прилично, для четвертых, как можно освободиться. Разные книги. И книга определяет, то есть что значит выбор книги означает, что я выбираю как цель жизни. И раньше это были ведические книги, они все так или иначе заставляли, вдохновляли человека идти к принципу жертвенности, так или иначе заманивали. Сейчас у нас с вами больше разнообразия на полках, особенно на электронных полках. У нас много вариантов. Раньше были такие, которые так или иначе вдохновляли идти вперед. Сейчас есть те, которые специально вдохновляют идти назад. И когда вот еще раз под книгами мы имеем в виду, это идеалы, к которым человек стремится. То есть есть наверняка у вас какая-то, как это называется, пример для подражания, да, это? То есть идеал, который вот на которого хочется быть похожим. Есть какая-то книга, где описаны ценности, которые вас вдохновляют. Вот эта книга. И есть вот, о которой здесь идет речь. Вот. И книга, она, вот эта вот книга, это наш разум. Самое главное, что у нас есть, это наши идеалы. Как мы можем судить о уровне человека, по его идеалу? То есть он может быть, знаете, простым очень. Ну, два кота стоят рядом. Два рядом стоят. Один и второй. Ну, вот они два. И один что-то грызет, и другой что-то грызет. Но они грызут для разных целей. И можно спросить, ты зачем грызешь? Ну, кушать хочется. А ты зачем грызешь? Я грызу, потому что, чтобы мое тело было крепким, и я мог хорошо охранять дом. Ну, может, это собака, но неважно. От мышей, да. Вот, от соседей. Вот. Понимаете, да? Они оба грызут. Но цели у них разные. И кто из них более возвышен? Тот, у кого более возвышенная цель. Поэтому в зависимости от того, какая книга для вас, это книга, по которой вы хотите жить, вот такой уровень у вас есть. То есть вот по этим идеалам можно судить вот, уровень.

Как однажды была такая история. История была много тысяч лет назад. Она описана в ведах, в ведической литературе, в Махабхарате. Был великий учитель. И у него было где-то 105 учеников. Они проходили первый класс. Изучали азбуку. Ну, букварь у них такой был. И в прошлые времена букварь и все книги по обучению, они все состояли из добродетелей. То есть, чтобы развить какие-то хорошие все качества. И учили, соответственно, буквы по этим сутрам, афоризмам, можно так сказать. После года обучения он стал спрашивать у всех, что ты знаешь, а что ты знаешь. И каждый стал рассказывать, я вот выучил букварь весь, я выучил то-то, то-то, то-то. И в конце концов очередь дошла до принца, до самого принца, который тоже учился в его классе. И этот принц, он сказал, что ну, первое предложение букваря или первый афоризм букваря я, похоже, выучил, я пока, похоже, знаю. Он говорит, как? Мы же уже год учимся. Неужели ты только первый афоризм выучил? Там целый букварь. Он был просто в шоке, учитель. Представляете, целый год его обучал, и все напрасно. Тот такой засанимался, принц, и говорит, ну, возможно, и второй чуть-чуть выучил. И тогда этот учитель, он разгневался и сказал, пощадить розгу, значит испортить ребенка. Несмотря на то, что он был принцем, он взял розгу и начал его бить. И он думал, когда он бил, он думал, да, потом этот принц станет царем и меня накажет. Потом он у меня будет розгой. Но все равно мой долг учить, поэтому я его буду учить как надо. И он стал его бить. И смотрит, этот принц улыбается. Он улыбается, у него улыбка на лице. Он не понимает, что же произошло. И тогда он засомневался, что он так, может быть, что-то не так, может быть, делает. И тогда он посмотрел на букварь. И первое, что он там увидел, было такое выражение. Никогда не гневайся и не обижайся. Будь терпеливым и спокойным. И тут вдруг этот учитель великий, он понял. Да, похоже, этот человек и вправду понял первый афоризм этого букваря. Что он может себя так контролировать. И он стал просить прощения. Он говорит, пожалуйста, прости, теперь я понял, что ты имел в виду. На самом деле ты понял этот сутру или этот афоризм по-настоящему. И этот маленький принц, он сказал, на самом деле не извиняйся передо мной, ты ни в чем не виноват. Наоборот, ты должен был меня пороть еще больше, потому что на самом деле я до конца его не понял. После того, как ты меня бил 10 минут, у меня сомнение закралось. Я начал на тебя немножко обижаться. И тогда Дрона, или учитель, он посмотрел на второй афоризм. И второй афоризм значил «Всегда говори правду и только правду». То есть этот маленький царь, будущий царь, он сказал правду, что он на самом деле начал чуть обижаться на него. И мораль этой истории такова, что настоящее знание – это не просто информация, это развитие качеств. То есть развитие таких качеств, которые позволяют по-настоящему обучаться. И этот маленький мальчик, он обучился правильным образом. Он брал какую-то вещь, какое-то правильное изречение, и он старался применить его на практике. Он старался так и поступать. И в данном случае мы с вами, мы получаем знания, но это просто сухая информация. Для того, чтобы это не было информацией, нужно, чтобы это знание как-то осталось в нашем сердце. И наша задача глубоко очень понять это знание. Это знание, которое мы с вами прошли за 3 лекции, оно позволит вам избавиться полностью от несчастья. Вы будете полностью счастливы. Если человек просто понимает, что он есть душа, что он не есть эта материальная субстанция, то он не будет вообще печалиться. Вечные границы. Он может понять вот это вечность знания и блаженства. И 3 качества души – это вечность, знание и блаженство.

0: Вот интересно, с детьми наблюдали такой эксперимент. Как дети, умеют ли дети жертвовать? Дети же крайне эгоисты, они крепко держат свое. И ребенка попросили нарисовать картинку и обещали за это дать конфету. Картинку нарисуешь, получишь конфету. Ребенок рисует, старается, выводит картинку. Говорит, ну ты нарисовал хорошую картинку, и мы обещали тебе конфету. Но знаешь, если ты потерпишь, мы дадим тебе две конфеты. Можешь потерпеть и подождать, чтобы мы тебе дали две конфеты. Тебе нужно проявить терпение, но вторую конфету ты должен будешь отдать другу. Что, будем ждать вторую конфету для друга?
1: Нет.
0: И как вы думаете, что дети говорили?
1: Нет.
0: Они по-разному говорили. Один говорит, нет, нет, я выбираю сейчас и себе конфету. Вот. Я нарисовал картинку, я заслужил, дайте мне мою конфету, все. Некоторые так начинали думать, но видно, что не нехотя, но они говорят, ну ладно, я потерплю. Терпение, смирение, преодоление жадности. Для друга подожду. Есть дети такие, есть такие, они разные. От чего это зависит? Ведь от воспитания, возможно. Это передается от родителей, все эти вещи. От правильного общения. С детства может это формироваться, например, жадностью. Как она формируется? Ребенок видит это все просто в семье, что все ведь для него делается. Его приглашают за стол и говорят, видишь, какой торт мы тебе на день рождения испекли? Вот он большой, для тебя. Сам все съешь, дверь закрой. И в дом никого не пускай, сам ешь. Все, да сыто, чтобы был полный и сытый. Вот так нужно делать. И ребенок понимает, что ну да, наверное, так и надо. А что логично, вкусно, приятно. Если придут другие, мне же меньше достанется. Как бы это менталитет современного человека, правда? Ну, так действовать. А что происходит дальше, когда такой ребенок вырастает? Когда он вырастает и понимает, что все нужно в доме для своей семьи, то когда он создает свою семью, когда вырос, что он делает? Он больше не пускает маму и папу в дом. Он говорит, а вас в дом престарелых теперь. Теперь все для меня, вы так меня научили, а у меня уже своя семья, а вы чужая семья, свои и чужие, все разделяется на эти вещи. В этом случае человек очень уязвим, он становится уязвим. Его собственная жадность, она в конце концов уничтожает его самого, он не может с ней бороться. Часто очень человек накапливает большие деньги, например, собственность, но он не может ей воспользоваться. У нас был такой интересный сосед. Ну ладно, с одной стороны, он был хороший, а с другой стороны, иногда он проявлял вот эти качества. Например, он купил цветной телевизор, новая модель. Знаете, такой супер цветной телевизор. В то время это было редко. И он его поставил дома у себя. И там же был черно-белый телевизор, он его тоже оставил в доме, не выкинул. И что он делал, знаете? Он не разрешал своей маме смотреть цветной телевизор. Говорит, смотри черно-белый. Цветной нужно поберечь. Мы будем жить еще и жить. Поэтому цветной только по праздникам. Только знаешь, когда будет хороший фильм, она говорит, ну у меня сегодня хороший фильм, мой любимый сериал. Говорит, нет, эту ерунду мы смотреть не будем, вот смотри черно-белый. И что произошло дальше, знаете, догадываетесь?
1: Сломался.
0: Телевизор устарел, знаете, просто морально устарел. Он настолько уже устарел, что он стал бессмысленный. А мама скончалась. Она просто ушла из жизни. Просто ушла, так и не воспользовавшись всем этим. Жадность, она не дает возможности человеку даже воспользоваться тем, что у него есть.

0: Вопрос прислала Ирина. У меня две внучки 6 лет воспитываются без отца. Как отсутствие мужчины может повлиять на их дальнейшую судьбу? Какими методами воспитания можно компенсировать отсутствие отца? С уважением и благодарностью, Ирина.
1: Вообще очень хороший вопрос, потому что действительно взаимоотношения папы и девочек, они очень важны, как взаимоотношения мамы и сына. Первый роман в жизни девочки – это ее роман с отцом. Поэтому отсутствие отца, как или, например, травматичные отношения с отцом, одинаково болезненно сказывается на развитии девочек, и поэтому, конечно, нужно прилагать определенные усилия. То есть именно отец дает девочкам чувство прекрасного, чувство, что это принцесса, чувство, что ты самая замечательная, удивительная. И вот эти первые комплименты, первое ощущение себя какой-то такой маленькой принцессой, но для девушки очень важно. Можно сразу предсказать, что девочки, у которых не было взаимоотношений дружеских, любящих отношений с отцом, как правило, потом достаточно проблематично строят взаимоотношения с мужем. Вот, поэтому причина будет вот в этом крыться. А вместе с тем что-то нужно делать. Сейчас век такой железный, кали-юга, и семей, которые в разводе, к великому сожалению, даже гораздо больше, чем гармоничных семей. Поэтому мы должны как-то выходить из положения, не впадать в отчаяние. А что же может сделать мама или что же может сделать бабушка? Во-первых, нужно, если есть возможность, таки установить контакт с бывшим папой. То есть развод женщины с мужчиной не повод для того, чтобы не общаться с детьми. Конечно, бывают такие случаи, когда отец не желает общаться. Да, это уже второй вопрос. Кстати сказать, если он не желает общаться в силу того, что его унижают или каким-то образом, значит, показывают, какой он вообще нехороший и так далее. То есть вот такую модель поведения в семье нужно убрать. То есть если есть возможность, чтобы хотя бы изредка отец приходил и имел возможность общения с дочерьми, это идеальный вариант. То есть даже короткое общение с отцом, когда он может, вот как так называемые воскресные папы, который может их водить куда-то в парк, общаться, для девочки это очень важно. Поэтому это первое необходимое условие. Значит, если есть такая возможность, если есть возможность наладить отношения, сделайте это, переступив через свою гордыню. Потому что вы это делаете не для себя, а делаете это для своих дочерей или для внучек. Значит, второй момент. Очень важно создать образ мужчины. Даже если в вашей жизни, к великому сожалению, с мужчинами не повезло, это совершенно не означает, что у девочек должен формироваться отношение к мужчинам как к эдаким злыдням, знаете ли. Потому что очень часто бывает так, что в семье, где ушел отец или развелись, мать, значит, с дочерью обсуждают некие нехорошие качества зятя, значит, говорят вообще, что из себя ничего не представляет и так далее. Понятно, что ими движет обида, и понятно, что они имеют право, может быть, на подобного рода чувства, но это крайне неблагоприятно сказывается на детском восприятии, потому что дети, они на самом деле доверяют всецело маме, всецело бабушке доверяют. Для них вы пока представители Бога. И поэтому, если, вот представьте себе, Бог говорит, что вот просто мужчины ни на что не годны, то даже потом, разумеется, эти слова забудутся, этот случай забудется. И вырастая, девушка совершенно, ну, на уровне сознания она захочет строить отношения с будущим мужем и так далее, а подсознательно у нее будет сидеть убеждение, что от мужчин ничего хорошего ждать не приходится. И поэтому вот потрудитесь над собой, чтобы снять вот это негативное восприятие к мужчинам, и чтобы у девочек не было.

not in.